В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Semper.
1: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер L номер ТУ 36 00 523 от 1 февраля 2020.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Топливная тема и все вокруг да около сегодня самые главные для обсуждения в каждой компании автомобилистов, независимо от пола, возраста, стажа вождения. Что заправлять, где заправлять, как заправлять и еще 100-500 различных вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, профильные эксперты вовсю изучают данный вопрос с различных точек зрения и, что называется, углов наклона. Так, большинство сходится во мнении, что в отдельных регионах нынешние перебои с топливом, конечно, могут повлиять на потребительское настроение и становятся своеобразным стоп-фактором для части покупателей. Сложившаяся ситуация краткосрочно увеличивает интерес к гибридам и электромобилям. При этом основной потенциал на сегодня прежде всего у гибридов, а не у чистых электричек. Доля таких машин в продаже у нас невелика, тем более если брать самый ходовой сегмент до 1,5 миллиона. Рублей. Более привлекательными стали выглядеть дизельные машины, поскольку с этим видом топлива, как оказалось, проблем меньше всего. Однако дизельных автомобилей в продаже немного. Массовые марки в России традиционно делают акцент именно на бензине. В целом, по мнению экспертов, продажи новых легковых машин будут зависеть от того, как долго сохранятся проблемы с топливом и на какое число регионов они будут оказывать реально максимальное давление. Пока что нет данных о том, что локальные перебои стали бы самостоятельным фактором роста или падения продаж на федеральном уровне. Тем не менее, покупатели чаще смотрят на расход топлива, запас хода, гибридные технологии, стоимость владения и надежность автомобиля. Это влияет не столько на сам факт покупки, сколько на критерии выбора конкретной модели. Тут важно понимать, что в данной ситуации срочно нужно менять некоторые привычки, которые влияют на расход топлива, и включить режим максимальной бережливости к двигателю. Главная опасность заключается в детонации, особенно если 92-й бензин заливается в машины с современными турбованными моторами. Сильно углубляться не стану, только-только рассказывал вам обо всех этих нюансах, а вот станции техобслуживания уже в предвкушении, когда через пару-тройку месяцев, если все не устаканится, к ним вереницами потянутся клиенты со своими проблемами, а их будет куча.
0: Автомобильные факты.
1: Как говорится, беда не приходит одна. Автодетали подорожали в России от 15 до 30% с начала нынешнего года. Тут тебе и усложнение логистики, рост налогов, дефицит отдельных компонентов. В таких условиях быстрее других дорожают импортозависимые детали со сложными производственными цепочками. Среди них электроника для блоков управления, микрочипы и датчики, расходники с высокой оборачиваемостью, а также критически важные компоненты двигателя. Стабильно растут в стоимости стойки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые рейки, наконечники тяг. Эти комплектующие относятся к деталям повышенного спроса, а значит и уходит со склада быстрее всего, что в свою очередь создает локальный дефицит и, как следствие, толкает цены вверх. Также рост затронул тормозные колодки и диски, причем особенно это касается компонентов для европейских и японских марок. Ремни и цепи ГРМ с комплектующими за последние несколько лет выросли в цене аж до 70%, ну, разумеется, в зависимости от марки автомобиля. Сильнее всего рост затронул оригинальные детали для премиальных европейцев BMW, Mercedes, Volvo. Цены подталкивают повышенный спрос, так как некоторые комплектующие можно ждать до нескольких месяцев. Также дорожают и автозапчасти для китайских автомобилей на фоне быстрого роста их парка в нашей стране. Есть, конечно, локальный дефицит массовых позиций на складах, а также усложнился поиск запчастей для редких и возрастных моделей. В свете всего вышеуслышанного, друзья, не откладывайте плановое обслуживание и не пытайтесь сэкономить за счет покупки дешевых аналогов, поскольку контрафактная или низкокачественная деталь в среднем выходит из строя в 3-4 раза быстрее оригинала. И ровно в этот момент включается поговорка «Скупой». Купой платит дважды. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия развивает свою экономику, совершенствует вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин во время визита в Национальный центр «Россия» на форум Народного фронта «Все для победы». Путин отметил, что бойцы России идут вперед. В зоне СВО Россия всегда идет и будет идти только вперед, подчеркнул он. И также лидер страны указал на то, что когда люди воюют на фронте, добиваются удивительных результатов в тылу, часто не жалея себя, и им бывает страшно.

0: законного пропуска трафика, создал материально-техническую базу и обеспечил координацию бесперебойной работы с сентября прошлого года по март этого. Организатор с помощью соучастников вовлек в преступную деятельность не менее 11 операторов, которые арендовали квартиры в российской столице. Там они размещали переданное им логистами сим-бокс-оборудование, посредством которого совершали хищение денег. ГОСТы на лососевую икру обновили в России, сообщает Росстандарт. Стандарты направлены на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля, снижение рисков фальсификации при производстве и обороте икры. Теперь установлена формула пересчета бензоата натрия на бензойную кислоту для исключения манипуляций с дозировками. Кроме того, актуализированы требования по контролю температуры замороженной продукции. В свою очередь, ГОСТ на лососевую зернистую икру в банке предусматривает использование сырья только из живой или свежей рыбы. Установлен норматив и массовой доли соли от 3 до 6% для икры первого сорта, от 3 до 7% для икры второго сорта. Документ вступает в силу с июня будущего года. Пользователям национальной платформы «Макс» стали доступны комментарии в публичных и приватных каналах. Включить комментарии можно в настройках канала. Функциональность доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера. Так пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы взаимодействовать с пользователями от лица канала. В ближайшей перспективе в мессенджере появятся реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы. Курс доллара на сегодня 76.62, курс евро 87.58. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Реклама на Радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Шоу. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Топливная тема и все вокруг да около сегодня самые главные для обсуждения в каждой компании автомобилистов, независимо от пола, возраста, стажа вождения. Что заправлять, где заправлять, как заправлять и еще 100-500 различных вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, профильные эксперты вовсю изучают данный вопрос с различных точек зрения и, что называется, углов наклона. Так, большинство сходится во мнении, что в отдельных регионах нынешние перебои с топливом, конечно, могут повлиять на потребительское настроение и становятся своеобразным стоп-фактором для части покупателей. Сложившаяся ситуация краткосрочно увеличивает интерес к гибридам и электромобилям. При этом основной потенциал на сегодня прежде всего у гибридов, а не у чистых электричек. Доля таких машин в продаже у нас невелика, тем более если брать самый ходовой сегмент до 1,5 миллиона рублей. Более привлекательными стали выглядеть дизельные машины, поскольку с этим видом топлива, как оказалось, проблем меньше всего. Однако дизельных автомобилей в продаже немного. Массовые марки в России традиционно делают акцент именно на бензине. В целом, по мнению экспертов, продажи новых легковых машин будут зависеть от того, как долго сохранятся проблемы с топливом и на какое число регионов они будут оказывать реально максимальное давление. Пока что нет данных о том, что локальные перебои стали бы самостоятельным фактором роста или падения продаж на федеральном уровне. Тем не менее, покупатели чаще смотрят на расход топлива, запас хода, гибридные технологии, стоимость владения и надежность автомобиля. Это влияет не столько на сам факт покупки, сколько на критерии выбора конкретной модели. Тут важно понимать, что в данной ситуации срочно нужно менять некоторые привычки, которые влияют на расход топлива, и включить режим максимальной бережливости к двигателю. Главная опасность заключается в детонации, особенно если 92-й бензин заливается в машины с современными турбовыми моторами. Сильно углубляться не стану, только-только рассказывал вам обо всех этих нюансах, а вот станция техобслуживания уже в предвкушении, когда через пару-тройку месяцев, если все не устаканится, к ним вереницами потянутся клиенты со своими проблемами, а их будет куча.
0: Автомобильные факты.
1: Как говорится, беда не приходит одна. Автодетали подорожали в России от 15 до 30% с начала нынешнего года. Тут тебе и усложнение логистики, рост налогов, дефицит отдельных компонентов. В таких условиях быстрее других дорожают импортозависимые детали со сложными производственными цепочками. Среди них электроника для блоков управления, микрочипы и датчики, расходники с высокой оборачиваемостью, а также критически важные компоненты двигателя. Стабильно растут в стоимости стойки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые рейки, наконечники тяг. Эти комплектующие относятся к деталям повышенного спроса, а значит и уходит со склада быстрее всего, что в свою очередь создает локальный дефицит и, как следствие, толкает цены вверх. Также рост затронул тормозные колодки и диски, причем особенно это касается компонентов для европейских и японских марок. Ремни и цепи ГРМ с комплектующими за последние несколько лет выросли в цене аж до 70%, ну, разумеется, в зависимости от марки автомобиля. Сильнее всего рост затронул оригинальные детали для премиальных европейцев BMW, Mercedes, Volvo. Цены подталкивают повышенный спрос, так как некоторые комплектующие можно ждать до нескольких месяцев. Также дорожают и автозапчасти для китайских автомобилей на фоне быстрого роста их парка в нашей стране. Есть, конечно, локальный дефицит массовых позиций на складах, а также усложнился поиск запчастей для редких и возрастных моделей. В свете всего вышеуслышанного, друзья, не откладывайте плановое обслуживание и не пытайтесь сэкономить за счет покупки дешевых аналогов, поскольку контрафактная или низкокачественная деталь в среднем выходит из строя в 3-4 раза быстрее оригинала. И ровно в этот момент включается поговорка «Скупой платит дважды». Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это, в свою очередь, по словам российского лидера, влияет и на ситуацию на земле. Как подчеркнул Владимир Путин, обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. Сегодня нет ничего приоритетнее работы с участниками специальной военной операции и членами их семей. Этим и занимаются активисты Народного фронта. Они смогли объединить более 20 миллионов человек, которые добровольно направили на цели специальной военной операции порядка 70 миллиардов рублей. Правительство России продлило до 1 сентября следующего года действие упрощенных антисанкционных процедур декларирования товаров, их маркировки и предоставления документов в соответствии для производителей-импортеров. Также российские производители смогут продолжить ввозить комплектующие, сырье и материалы для собственного производства по облегченной процедуре. Вместе с тем, реализуя задачи по обелению экономики, а также по защите прав потребителей и обеспечению обращения на рынке России безопасной продукции, правительство ограничило возможность использования чужих документов об оценке соответствия, а также нанесения маркировки после ввоза продукции на территорию нашей страны. Теперь такие послабления не будут распространяться на чувствительную продукцию, перечень которой утвержден Минпромторгом России. Минтруд подготовил рекомендации для работников старше 50 лет. Отмечается, на протяжении последних лет устойчиво возросла численность занятых, а уровни занятости увеличились почти во всех возрастных группах. В исполнении поручения президента с учетом запроса компании выработанные правила затрагивают различные модели содействия профессиональной реализации. Есть траектории, связанные с организацией наставничества, которые позволяют, опираясь на лучшие практики, поощрение опытных сотрудников и систематизации труда по передаче опыта и знаний, вовлечение опытных специалистов – развитие молодых сотрудников. Помимо этого, проработаны траектории, связанные с вовлечением в проектную деятельность, что актуально для тех сотрудников или соискателей, которые, обладая глубокой профессиональной экспертизой, имеют потребность в гибком графике. Более миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Приемная кампания, напомню, продолжает свое активное действие. Для абитуриентов, претендующих на бюджетные места, установлен единый срок завершения приема документов – это 15 августа. Поступающим на творческие специальности необходимо успеть подать заявление до 10 августа в связи с необходимостью проведения дополнительных вступительных испытаний. Желающие обучаться на платной основе имеют значительный запас времени. Возможность подать заявку на контрактное обучение сохраняется вплоть до 1 декабря. Все услуги по приему заявлений предоставляются в электронном виде бесплатно, что позволяет абитуриентам экономить время и выбирать учебные заведения без необходимости личного посещения приемных комиссий в каждом конкретном городе. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Кидающих средств, бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил мне тебя, и знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 288 украинских БПЛА над Россией, сообщила Минобороны. Наши военные нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, воздушного и наземного базирования беспилотными летательными аппаратами. В Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южной в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Расчетом артиллерийской установки «Козерог» группировки войск «Севера» за неделю уничтожено 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщает РИА Новости. Продажа билетов на ряд южных поездов отправлением с 30 сентября временно приостановлена из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Это написала российская газета со ссылкой на пресс-службу РЖД. Изменения затронут в том числе некоторые поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод. Продажу билетов планируется возобновить в течение недели после корректировки графика движения. Около 386 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне, сообщили в Роспотребнадзоре. Более 3,5 миллионов человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в этом году. Наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Магаданской области, в Северной Осетии, Дагестане, Мордовии, в Крыму и в Камчатском крае. Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. Уже обработано более 196 тысяч гектаров или почти 99% от запланированного объема. Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Кроме того, при планировании поездок на природу важно не забывать о правилах индивидуальной защиты от клещей. Отдавайте предпочтение светлой одежде, брюки заправляйте в носки или обувь, а также не забывайте о головном уборе. Используйте средства защиты от насекомых, проводите самоосмотры каждые 15-20 минут. Большинство россиян, 70%, считают труд рабочего престижным, говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. Всего 27% россиян не считают рабочие профессии престижными, причем категорически высказались об этом всего 3% опрошенных. Главным мерилом престижа являются три основных показателя. Это высокая зарплата, это очевидно для всех отраслей. Второе – это гарантированная занятость. И третье – польза для общества. На четвертом месте стоит уважение в обществе. Курс доллара на сегодня 14 июля 76.62, курс евро 87.58. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего и будьте здоровы!

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Топливная тема и все вокруг да около сегодня самые главные для обсуждения в каждой компании автомобилистов, независимо от пола, возраста, стажа вождения. Что заправлять, где заправлять, как заправлять и еще 100-500 различных вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, профильные эксперты вовсю изучают данный вопрос с различных точек зрения и, что называется, углов наклона. Так, большинство сходится во мнении, что в отдельных регионах нынешние перебои с топливом, конечно, могут повлиять на потребительское настроение и становятся своеобразным стоп-фактором для части покупателей. Сложившаяся ситуация краткосрочно увеличивает интерес к гибридам и электромобилям. При этом основной потенциал на сегодня прежде всего у гибридов, а не у чистых электричек. Доля таких машин в продаже у нас невелика, тем более если брать самый ходовой сегмент до 1,5 миллиона рублей. Более привлекательными стали выглядеть дизельные машины, поскольку с этим видом топлива, как оказалось, проблем меньше всего. Однако дизельных автомобилей в продаже немного. Массовые марки в России традиционно делают акцент именно на бензине. В целом, по мнению экспертов, продажи новых легковых машин будут зависеть от того, как долго сохранятся проблемы с топливом и на какое число регионов они будут оказывать реально максимальное давление. Пока что нет данных о том, что локальные перебои стали бы самостоятельным фактором роста или падения продаж на федеральном уровне. Тем не менее, покупатели чаще смотрят на расход топлива, запас хода, гибридные технологии, стоимость владения и надежность автомобиля. Это влияет не столько на сам факт покупки, сколько на критерии выбора конкретной модели. Тут важно понимать, что в данной ситуации срочно нужно менять некоторые привычки, которые влияют на расход топлива, и включить режим максимальной бережливости к двигателю. Главная опасность заключается в детонации, особенно если 92-й бензин заливается в машины с современными турбовыми моторами. Сильно углубляться не стану, только-только рассказывал вам обо всех этих нюансах, а вот станции техобслуживания уже в предвкушении, когда через пару-тройку месяцев, если все не устаканится, к ним вереницами потянутся клиенты со своими проблемами, а их будет куча.
0: Автомобильные факты.
1: Как говорится, беда не приходит одна. Автодетали подорожали в России от 15 до 30% с начала нынешнего года. Тут тебе и усложнение логистики, рост налогов, дефицит отдельных компонентов. В таких условиях быстрее других дорожают импортозависимые детали со сложными производственными цепочками. Среди них электроника для блоков управления, микрочипы и датчики, расходники с высокой оборачиваемостью, а также критически важные компоненты двигателя. Стабильно растут в стоимости стойки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые рейки, наконечники тяг. Эти комплектующие относятся к деталям повышенного спроса, а значит и уходит со склада быстрее всего, что в свою очередь создает локальный дефицит и, как следствие, толкает цены вверх. Также рост затронул тормозные колодки и диски, причем особенно это касается компонентов для европейских и японских марок. Ремни и цепи ГРМ с комплектующими за последние несколько лет выросли в цене аж до 70%, ну, разумеется, в зависимости от марки автомобиля. Сильнее всего рост затронул оригинальные детали для премиальных европейцев BMW, Mercedes, Volvo. Цены подталкивают повышенный спрос, так как некоторые комплектующие можно ждать до нескольких месяцев. Также дорожают и автозапчасти для китайских автомобилей на фоне быстрого роста их парка в нашей стране. Есть, конечно, локальный дефицит массовых позиций на складах, а также усложнился поиск запчастей для редких и возрастных моделей. В свете всего выше услышанного, друзья, не откладывайте плановое обслуживание и не пытайтесь сэкономить за счет покупки дешевых аналогов, поскольку контрафактная или низкокачественная деталь в среднем выходит из строя в 3-4 раза быстрее оригинала. И ровно в этот момент включается поговорка «Скупой платит дважды». Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.
1: Портал — это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
2: Радиопортал.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ФСБ показало уничтожение при вылете из ангара FPV-дронов, которыми Киев хотел атаковать предприятие ВПК в Подмосковье. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как исполнитель теракта в ангаре разложил дроны на полу в два ряда, запустил их, но они начали возвращаться обратно и взрываться прямо в ангаре. Задуманный службой безопасности Украины удар дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области сорван. Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской, Саратовской и Нижегородской областям, а также по Удмуртии и Краснодарскому краю выдали предупреждение некоторым участникам топливного рынка в связи с признаками нарушения закона о защите конкуренции. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дистопливо. Управление считает, что в изменении цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на этих заправках содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. Новый механизм оценки производителей с помощью системы маркировки позволит выявлять псевдопроизводителей, рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Этот механизм в планах использовать на постоянной основе. Он должен отсечь от системы компании «Фантомы», которые заявляют себя российскими производителями, но фактически не имеют производства оборудования, сотрудников или складских запасов. Под псевдопроизводителями понимаются такие компании, которые под видом российских товаров реализуют серый импорт, контрафакт или продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. Большая доля россиян с болезнями всадниками, то бишь это заболевание кардиологического, онкологического и эндокринологического профиля, связана с улучшением диагностики, пояснил эпидемиолог Геннадий Онищенко. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что порядка 37% взрослых россиян страдают так называемыми болезнями всадниками, к которым относятся онкозаболевания, диабет второго типа, нейродегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания. У нас сейчас диагностика лучше стала, и не потому, что она стала лучше, а потому, что мы создали механизм, уже почти более 40 лет внедряем систему ОМС, сказал Онищенко. Я добавил, что с учетом целевого показателя продолжительности жизни такой процент велик. Однако

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
6: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Yearning for a time, best time and space, in which all that we love is ever here. Longing is the music of our sphere. Longing is the music of our sphere.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, ситуация с нефтепродуктами в России будет выправляться. По словам президента, деятельность вооруженных сил Украины создает определенные проблемы на рынке горюче-смазочных материалов, но в настоящее время предпринимается комплекс мер, способствующих нормализации. Глава государства подчеркнул, базовая основа энергетики в России очень мощная и надежная. Владимир Путин также отметил, ответные удары на атаки по российским регионам будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать их с нарастающим масштабом. Ранее российский лидер уже поручил профильным ведомствам минимизировать негативные последствия для топливного рынка, вызванные внешними угрозами. Кроме того, подписан закон, позволяющий обеспечить российский рынок бензином и дизельным топливом. Он разрешает производить высокооктановый бензин путем смешивания прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, правительство получит право определять, какие виды топлива можно выпускать в обращение в России. Минсельхоз готовит прямые договоры на топливо для аграриев. Речь идет о механике выбора региональных операторов и закреплении аграриев за нефтебазами и автозаправочными станциями. В ведомстве отметили, отдельно возникающие вопросы решаются оперативно. Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ценовой ситуацией на топливном рынке и проверять обоснованность изменения стоимости горюче-смазочных материалов. Ранее в правительстве заявили, топлива для внутреннего рынка в России достаточно, однако ажиотажный спрос вырос примерно на треть. Перестройка логистики под текущие потребности займет определенное время. Президент Владимир Путин указал на необходимость приложить все усилия для создания сезонных графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса, поскольку от этого напрямую зависит сбор урожая. Правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Среди основных направлений – улучшение системы профилактики заболеваний, наращивание доступности медицинской помощи, совершенствование эффективности системы реабилитации, а также повышение мотивации к здоровому образу жизни. Отдельные блоки плана – это технологическая независимость и цифровизация с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание в стратегии уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. Так, с нынешего года центры здоровья в России образуются в Центре медицины здорового долголетия с переходным периодом. Добавлю, в России активно развивается и высокотехнологичная медицинская помощь. За прошлый год она была применена более чем в 1,5 миллионах случаев, а методы трансплантации органов и тканей интегрированы в систему обязательного медицинского страхования, сделав их доступнее для широкого круга пациентов. Почти половина открытых вакансий на российском рынке труда приходится на рабочие профессии. В Минтруда отметили, именно потребности рынка труда и определяют сегодня государственную политику в сфере профориентации и подготовки кадров. В настоящее время работодателям требуется около 85 тысяч швей, 83 тысяч слесарей, 33 тысяч сварщиков, 29 тысяч машинистов и 25 тысяч электромонтеров. Исследование показало, в первом полугодии в российском IT-секторе зафиксировано падение спроса на персонал и замедление роста доходов. Снижение показателей или обусловлено развитием систем искусственного интеллекта, которые закрывают часть потребностей бизнеса в кадрах, а также высокой ключевой ставкой, вынуждающей компании откладывать реализацию исследовательских проектов. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, ситуация с нефтепродуктами в России будет выправляться. По словам президента, деятельность вооруженных сил Украины создает определенные проблемы на рынке горюче-смазочных материалов, но в настоящее время предпринимается комплекс мер, способствующих нормализации. Глава государства подчеркнул, базовая основа энергетики в России очень мощная и надежная. Владимир Путин также отметил, ответные удары на атаки по российским регионам будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать их с нарастающим масштабом. Ранее российский лидер уже поручил профильным ведомствам минимизировать негативные последствия для топливного рынка, вызванные внешними угрозами. Кроме того, подписан закон, позволяющий обеспечить российский рынок бензином и дизельным топливом. Он разрешает производить высокооктановый бензин путем смешивания прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, правительство получит право определять, какие виды топлива можно выпускать в обращение в России. Минсельхоз готовит прямые договоры на топливо для аграриев. Речь идет о механике выбора региональных операторов и закреплении аграриев за нефтебазами и автозаправочными станциями. В ведомстве отметили, отдельно возникающие вопросы решаются оперативно. Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ценовой ситуацией на топливном рынке и проверять обоснованность изменения стоимости горюче-смазочных материалов. Ранее в правительстве заявили, топлива для внутреннего рынка в России достаточно, однако ажиотажный спрос вырос примерно на треть. Перестройка логистики под текущие потребности займет определенное время. Президент Владимир Путин указал на необходимость приложить все усилия для создания сезонных графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса, поскольку от этого напрямую зависит сбор урожая. Правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Среди основных направлений – улучшение системы профилактики заболеваний, наращивание доступности медицинской помощи, совершенствование эффективности системы реабилитации, а также повышение мотивации к здоровому образу жизни. Отдельные блоки плана – это технологическая независимость и цифровизация с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание в стратегии уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. Так, с нынешнего года центры здоровья в России преобразуются в Центры медицины здорового долголетия с переходным периодом. Добавлю, в России активно развивается и высокотехнологичная медицинская помощь. За прошлый год она была применена более чем в 1,5 миллионах случаев, а методы трансплантации органов и тканей интегрированы в систему обязательного медицинского страхования, сделав их доступнее для широкого круга пациентов. Почти половина открытых вакансий на российском рынке труда приходится на рабочие профессии. В Минтруда отметили, именно потребности рынка труда и определяют сегодня государственную политику в сфере профориентации и подготовки кадров. В настоящее время работодателям требуется около 85 тысяч швей, 83 тысяч слесарей, 33 тысяч сварщиков, 29 тысяч машинистов и 25 тысяч электромонтеров. Исследование показало, в первом полугодии в российском IT-секторе зафиксировано падение спроса на персонал и замедление роста доходов. Снижение показателей обусловлено развитием систем искусственного интеллекта, которые закрывают часть потребностей бизнеса в кадрах, а также высокой ключевой ставкой, вынуждающей компании откладывать реализацию исследовательских проектов. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 58 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Топливная тема и все вокруг да около сегодня самые главные для обсуждения в каждой компании автомобилистов, независимо от пола, возраста, стажа вождения. Что заправлять, где заправлять, как заправлять и еще 100-500 различных вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, профильные эксперты вовсю изучают данный вопрос с различных точек зрения и, что называется, углов наклона. Так, большинство сходится во мнении, что в отдельных регионах нынешние перебои с топливом, конечно, могут повлиять на потребительское настроение и становятся своеобразным стоп-фактором для части покупателей. Сложившаяся ситуация краткосрочно увеличивает интерес к гибридам и электромобилям. При этом основной потенциал на сегодня прежде всего у гибридов, а не у чистых электричек. Доля таких машин в продаже у нас невелика, тем более если брать самый ходовой сегмент до 1,5 миллиона рублей. Более привлекательными стали выглядеть дизельные машины, поскольку с этим видом топлива, как оказалось, проблем меньше всего. Однако дизельных автомобилей в продаже немного. Массовые марки в России традиционно делают акцент именно на бензине. В целом, по мнению экспертов, продажи новых легковых машин будут зависеть от того, как долго сохранятся проблемы с топливом и на какое число регионов они будут оказывать реально максимальное давление. Пока что нет данных о том, что локальные перебои стали бы самостоятельным фактором роста или падения продаж на федеральном уровне. Тем не менее, покупатели чаще смотрят на расход топлива, запас хода, гибридные технологии, стоимость владения и надежность автомобиля. Это влияет не столько на сам факт покупки, сколько на критерии выбора конкретной модели. Тут важно понимать, что в данной ситуации срочно нужно менять некоторые привычки, которые влияют на расход топлива, и включить режим максимальной бережливости к двигателю. Главная опасность заключается в детонации, особенно если 92-й бензин заливается в машины с современными турбовыми моторами. Сильно углубляться не стану, только-только рассказывал вам обо всех этих нюансах, а вот станции техобслуживания уже в предвкушении, когда через пару-тройку месяцев, если все не устаканится, к ним вереницами потянутся клиенты со своими проблемами, а их будет куча.
0: Автомобильные факты.
1: Как говорится, беда не приходит одна. Автодетали подорожали в России от 15 до 30% с начала нынешнего года. Тут тебе и усложнение логистики, рост налогов, дефицит отдельных компонентов. В таких условиях быстрее других дорожают импортозависимые детали со сложными производственными цепочками. Среди них электроника для блоков управления, микрочипы и датчики, расходники с высокой оборачиваемостью, а также критически важные компоненты двигателя. Стабильно растут в стоимости стойки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые рейки, наконечники тяг. Эти комплектующие относятся к деталям повышенного спроса, а значит и уходит со склада быстрее всего, что в свою очередь создает локальный дефицит и, как следствие, толкает цены вверх. Также рост затронул тормозные колодки и диски, причем особенно это касается компонентов для европейских и японских марок. Ремни и цепи ГРМ с комплектующими за последние несколько лет выросли в цене аж до 70%, ну, разумеется, в зависимости от марки автомобиля. Сильнее всего рост затронул оригинальные детали для премиальных европейцев BMW, Mercedes, Volvo. Цены подталкивают повышенный спрос, так как некоторые комплектующие можно ждать до нескольких месяцев. Также дорожают и автозапчасти для китайских автомобилей на фоне быстрого роста их парка в нашей стране. Есть, конечно, локальный дефицит массовых позиций на складах, а также усложнился поиск запчастей для редких и возрастных моделей. В свете всего вышеуслышанного, друзья, не откладывайте плановое обслуживание и не пытайтесь сэкономить за счет покупки дешевых аналогов, поскольку контрафактная или низкокачественная деталь в среднем выходит из строя в 3-4 раза быстрее оригинала. И ровно в этот момент включается поговорка «Скупой платит дважды». Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наш

В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот сорванный голос. Я почти погиб, последнее слово. Мои разбитые мечты, любовь без памяти. Вселенная, кинолента, мой выпускной и наш

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение, и просто будем каждую секунду им жить.